0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух, жара, июль.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери. Давай не ждать.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

солнце свет, выбил окна рассвет. Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него, затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее перечислять. Об этом сообщила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что счет цифрового рубля должен быть открыт не только у работника, но и у работодателя. По словам Бакиной, зарплата будет выплачиваться так же, как в настоящее время, по реестру. Директор департамента привела в качестве примера компанию, в которой работает 10 человек. Из них трое хотят получать зарплату в цифровых рублях, а семеро – на банковскую карту. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в ВУЗе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок, но одной высокой зарплаты недостаточно. Женщина обращает внимание на то, как мужчина распоряжается деньгами, есть ли у него долги и готов ли он вкладываться в совместную жизнь. С результатами опроса ознакомилась газета «Ру». Самым комфортным доходом для серьезных отношений россиянки называют 150-250 тысяч рублей в месяц. Так ответили 26%. Еще 22% считают достаточным 100-150 тысяч. 15% – 250-350. Более 500 тысяч ждут только 9% женщин. В расходах ожидания традиционные. 44% считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Деление 50/50 готовы принять лишь 2%. Сильнее всего женщин отталкивают азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты и жизнь от зарплаты до зарплаты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

Он напоминает, что нас не спасти уже. Я себе выдумал тебя, из ничего создал и каждому

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Эксперты рассказали, как сформировать для ребенка финансовую подушку. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накопления и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в вузе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска большинство, 64% опрошенных россиян, заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19%, что сталкивались с этим 1-2 раза. При этом мужчины чуть чаще сталкивались с такой ситуацией. 18,21% против 16,17% у мужчин. Это показало исследование сервиса «Работа.ру». Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы, 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании, 24% респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении или сокращении. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Фаня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него. Затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Радио Ваня.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя вы.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой.

0: Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее перечислять. Об этом сообщила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что счет цифрового рубля должен быть открыт не только у работника, но и у работодателя. По словам Бакиной, зарплата будет выплачиваться так же, как в настоящее время, по реестру. Директор департамента привела в качестве примера компанию, в которой работает 10 человек. Из них трое хотят получать зарплату в цифровых рублях, а семеро – на банковскую карту. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в ВУЗе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок, но одной высокой зарплаты недостаточно. Женщина обращает внимание на то, как мужчина распоряжается деньгами, есть ли у него долги и готов ли он вкладываться в совместную жизнь. С результатами опроса ознакомилась газета «Ру». Самым комфортным доходом для серьезных отношений россиянки называют 150-250 тысяч рублей в месяц. Так ответили 26%. Еще 22% считают достаточным 100-150 тысяч. 15% – 250-350. Более 500 тысяч ждут только 9% женщин. В расходах ожидания традиционные. 44% считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Деление 50 на 50 готовы принять лишь 2%. Сильнее всего женщин отталкивают азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты и жизнь от зарплаты до зарплаты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отлично. Отличная погода!

0: Food Garden. Осторожно, лето заканчивается.
1: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
0: Следующая остановка – магазин «Скороход».
1: Во всех районах города.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-55-28-16. За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падает.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 19.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Твой ребенок не уверен в себе?
13: Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Эксперты рассказали, как сформировать для ребенка финансовую подушку. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накопления и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в вузе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска большинство, 64% опрошенных россиян, заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19%, что сталкивались с этим 1-2 раза. При этом мужчины чуть чаще сталкивались с такой ситуацией. 18,21% против 16,17% у мужчин. Это показало исследование сервиса «Работа.ру». Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы, 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании, 24% респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении или сокращении. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Лето.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры. И генератора.
3: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
4: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
5: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры. Ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него, затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
2: Хочешь свой дом? На участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
4: Профессиональная книга-издание в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18. 38 58 18.
10: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони. 506 001. 506 001.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее перечислять. Об этом сообщила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что счет цифрового рубля должен быть открыт не только у работника, но и у работодателя. По словам Бакиной, зарплата будет выплачиваться так же, как в настоящее время, по реестру. Директор департамента привела в качестве примера компанию, в которой работает 10 человек. Из них трое хотят получать зарплату в цифровых рублях, а семеро – на банковскую карту. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в ВУЗе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок, но одной высокой зарплаты недостаточно. Женщина обращает внимание на то, как мужчина распоряжается деньгами, есть ли у него долги и готов ли он вкладываться в совместную жизнь. С результатами опроса ознакомилась газета «Ру». Самым комфортным доходом для серьезных отношений россиянки называют 150-250 тысяч рублей в месяц. Так ответили 26%. Еще 22% считают достаточным 100-150 тысяч. 15% – 250-350. Более 500 тысяч ждут только 9% женщин. В расходах ожидания традиционные. 44% считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Деление 50/50 готовы принять лишь 2%. Сильнее всего женщин отталкивают азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты и жизнь от зарплаты до зарплаты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: электронного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
6: Профессиональная книга издания в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь, 3.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня, радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня. Радио Ваня. Да ну.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 августа, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: 7.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
6: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: «Ваня, Ваня, радио «Ваня».

0: Ваня, Ваня, радио Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Эксперты рассказали, как сформировать для ребенка финансовую подушку. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накопления и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в вузе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска большинство, 64% опрошенных россиян, заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19%, что сталкивались с этим 1-2 раза. При этом мужчины чуть чаще сталкивались с такой ситуацией. 18,21% против 16,17% у мужчин. Это показало исследование сервиса «Работа.ру». Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы, 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании, 24% респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении или сокращении. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так ломился.
13: А это получается кража со взломом.
8: До 2 лет. Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 19:00. Для лиц старше 16 лет.
14: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
15: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
16: Осторожно, лето заканчивается.
17: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
16: Следующая остановка – магазин «Скороход».
17: Во всех районах города.
18: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0826.
19: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
20: Доставка на работу и обратно.
19: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
21: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
22: Телефон рекламной службы 53 42.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Покупка машины – это целый сериал. «Санта-Барбара», короче, я бы так его назвал. Это ладно, если б новый, но ведь я хочу с пробегом.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26. В центре.

0: я больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Все, что ты любишь. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него. Затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
3: Профессиональное книгоиздание в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Включай лето на всю громкость.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.
7: Погода плохая, погода. Полгода совсем никуда.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Для получения зарплаты в цифровых рублях россияне должны открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее перечислять. Об этом сообщила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что счет цифрового рубля должен быть открыт не только у работника, но и у работодателя. По словам Бакиной, зарплата будет выплачиваться так же, как в настоящее время, по реестру. Директор департамента привела в качестве примера компанию, в которой работает 10 человек. Из них трое хотят получать зарплату в цифровых рублях, а семеро на банковскую карту. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накоплений и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в ВУЗе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок, но одной высокой зарплаты недостаточно. Женщина обращает внимание на то, как мужчина распоряжается деньгами, есть ли у него долги и готов ли он вкладываться в совместную жизнь. С результатами опроса ознакомилась газета «Ру». Самым комфортным доходом для серьезных отношений россиянки называют 150-250 тысяч рублей в месяц. Так ответили 26%. Еще 22% считают достаточным 100-150 тысяч. 15% – 250-350. Более 500 тысяч ждут только 9% женщин. В расходах ожидания традиционные. 44% считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Деление 50 на 50 готовы принять лишь 2%. Сильнее всего женщин отталкивают азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты и жизнь от зарплаты до зарплаты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

вчера все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
10: Осторожно, лето заканчивается.
11: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
10: Следующая остановка – магазин «Скороход».
11: Во всех районах города.
12: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
18: 12+.
19: Радио Ваня.
17: Радио Ваня. Ближе.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: Ярослава Хавейл, F7, Ventikor Service. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Эксперты рассказали, как сформировать для ребенка финансовую подушку. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года. Родителям, которые хотят сформировать для ребенка финансовую подушку, прежде всего нужно определить цель накопления и срок, которому понадобятся деньги. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, родителям стоит ответить себе на два вопроса. На что именно будут нужны средства и когда они понадобятся? Например, если речь идет об оплате обучения в вузе к определенному году, будет проще рассчитать необходимую сумму ежемесячных отчислений. Чем раньше родители начнут откладывать деньги, тем проще будет достичь поставленной цели. В Роскачестве подчеркнули, что важную роль при создании накоплений играет регулярность. И в завершении выпуска большинство, 64% опрошенных россиян, заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19%, что сталкивались с этим 1-2 раза. При этом мужчины чуть чаще сталкивались с такой ситуацией. 18 и 21% против 16 и 17% у мужчин. Это показало исследование сервиса Работа.ру. Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы, 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании, 24% респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении или сокращении. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
7: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Хочешь свой дом? На участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
10: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В первом квартале текущего года свыше 80% своих доходов россияне направили на покупку товаров и услуг. Российские ученые впервые провели уникальный эксперимент. Названы самые популярные у россиян детские книги. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров, и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. В компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд». Любых животных. На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрия. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня понедельник, 24 августа. Неделька остается до наступления календарной осени. Однако погода в Петербурге напоминает, что это может случиться и раньше. Впрочем, у всех, кто слушает радио Ваня, настроение отличное. К тому же я прямо сейчас предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Для тех, кто не в курсе, напомню правила. Они очень простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вспомните его название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Сегодня предлагаю вспомнить горячо любимый мною советский детектив, который я до сих пор периодически пересматриваю. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ай-яй-яй, девушка, пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму.
3: А я не против коньяка. Возьми, ты ведь богатый.
2: Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся.
3: Особенно ты.
1: Уверен, многие вспомнили название этого фильма. Звоните, друзья. Жду с нетерпением. 325-696, код города 812. Сегодня слушатель, правильно угадавший фильм, вновь получит два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Играем, друзья. Жду звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Сборник стихов, мемуары или научная монография.
13: Профессиональная книга издания в Омске. Любым тиражом. Полиграфия отличного качества. Ваша книга скоро появится. Издательский центр «Кан». Приходите. Красный путь, 30. Звоните. 24 70 79.
14: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
15: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
16: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
17: В Доброцене выгодные цены.
18: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: фильм.
1: Друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры в «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Екатерина. Рад вас слышать. Как настроение ваше?
2: Отлично.
1: Несмотря на дождик?
2: Несмотря на погоду, отличное настроение, потому что еду домой с работы.
1: Ой, прекрасно. И что вдвойне приятно, слушаете при этом радио, Ваня.
2: Да.
1: Екатерина, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ай-яй-яй, девушка, девушка, пить в одиночестве, да еще крепленное вино, это ведь верный путь к алкоголизму.
4: А я не против коньяка, возьми, ты ведь богатый.
3: Какие нехорошие слова, в нашей стране нет бедных и богатых, у нас все трудящиеся.
4: Особенно ты.
1: Итак, Екатерина, расскажите нам, как же называется этот фильм?
2: «Золотая мина».
0: Угадал!
1: Это правильный ответ. «Золотая мина». Насколько я понимаю, коли уж вы находитесь в автомобиле, подсказывать вам некому, значит, непременно смотрели.
2: Это мой любимый момент, если честно, в этом фильме. Я его обожаю.
1: Я тоже обожаю этот фильм. Кстати, это судно еще существует сейчас? По-моему, нет.
2: А по-моему, да, и там есть ресторан. Там... И, кстати говоря, в этом ресторане была свадьба у моих родителей.
1: Ой, как здорово. Мы сейчас говорим про то, которое стоит на Кронверской?
2: Ну, да.
1: У меня просто были сомнения, может быть, это уже, может быть, тот корабль аутентично не сохранился, может быть, сейчас стоит другой, хотя я, честно говоря, не знаю, не уверен я. Будем считать, что действительно это место сохранилось, ресторан, где вот происходит этот самый разговор. Ну, Дальта, конечно, красавчик. Первый раз сыграл, наверное, к тому моменту такую роль вот рецидивиста, такого бандита. Просто замечательно. Кстати, как легенда гласит, Любовь Полищук попала совершенно случайно в эту картину, но сыграла, конечно, здорово. Екатерина, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Ура, ура, ура.
2: Спасибо огромное.
1: Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Хочу всем передать привет, пожелать хорошей погоды, не расстраиваться из-за дождя, все будет хорошо.
1: Ой, как я вас поддерживаю, Екатерина. И поскольку вы отправляетесь домой на отдых, хорошо вам отдохнуть.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Друзья, для всех напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Завтра продолжим.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». «Солнышко в руках». «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Баня. Ближе и роднее.
1: Снова грунт по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Радио Ваня.
7: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь, я уже давненько отказался от употребления этого продукта. Тем не менее, я знаю, что и среди слушателей радио Ваня есть множество людей, которые не пренебрегают лакомиться этим продуктом. Сегодня, 24 августа, отмечается День картофельных чипсов. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Как известно, многие открытия в мире происходят по воле случая. Так произошло и с возникновением обычных картофельных чипсов. 24 августа 1853 года в ресторане одного из отелей Нью-Йорка в городе Саратога-Спрингс один из посетителей отказался от картофельного блюда, мотивируя свой отказ тем, что картофель нарезан очень толсто. В отместку или для сохранения хорошей репутации заведения повар нашинковал овощ тонкими пластинками и, посолив, обжарил их в растительном масле до хруста. Саратогские чешуйки, как их стали называть, впоследствии очень понравились клиенту и стали фирменным блюдом ресторана.
0: Четвертое место.
1: Поначалу чипсы действительно подавались только в ресторанах и считались деликатесом для элиты. Прорыв в массовом производстве случился в 1929 году, когда механик Фриман Макбет изобрел машину, которая автоматически очищала, нарезала и обжаривала картофель.
0: Третье место.
1: Из 4 килограммов картошки получается примерно 1 килограмм чипсов. Большая часть массы теряется на этапах очистки, нарезки и обжарки. Толщина ломтика около 2 миллиметров. На производстве для рифленых чипсов используют волнообразные лезвия.
0: Второе место.
1: До 50-х годов прошлого века соль подавали отдельно. Покупатели сами посыпали ею чипсы из маленького пакетика, который вкладывали в упаковку. А рифленые чипсы толще обычных и при этом в 4 раза прочнее. Такая форма помогает им не ломаться, когда их макают в соус.
0: Первое место.
1: В Советском Союзе первые чипсы появились в 1937 году по инициативе Анастаса Микояна, который познакомился с продуктом в США. Но считались тогда редкостью и деликатесом. Это сейчас чипсами уже никого не удивишь.
0: Великолепная пятерка. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Роскачестве назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В космосе может появиться производство товаров. Почти каждый третий россиянин ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «Ру» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появиться собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета «Ру». Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Звоните 291-911.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
9: доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В «Меховом дисконте» глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. «Меховой дисконт». Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
16: 12+.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам просмотренную мною буквально в минувшие выходные немецкую картину под названием «Мой лучший друг, его девушка и я». Снят он в жанре комедии. Там главные герои фильма Олли и Матсе начали дружить еще с малых лет. И с каждым годом дружба становилась все крепче. Ну вот они жили вместе, работали вместе в одном агентстве по недвижимости и вместе проводили все свободное время. Однако все меняется в один день, когда Матсе влюбляется в Ребекку, в клиентку, которой он хотел сдать дом. Он сразу признается в симпатии, и с Ребеккой они начинают встречаться. Скоро она переезжает в его квартиру. Естественно, здесь появляется такая вещь, как ревность. Лично мне, друзья, фильм понравился. Легкая комедия с реалистичным сюжетом. Юмор, конечно, немного специфичный, но это понятно. У каждого народа менталитет исключительно свой. К просмотру рекомендовать, конечно же, буду. Кино на вечер, мой лучший друг, его девушка и я. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду такая классная штука, как кондиционер, конечно, незаменима. Если, конечно, он реальный, а не виртуальный. Сейчас поясню. Дело в том, что посетителям одного туристического центра в Китае оставалось лишь удивляться, глядя на вот этот самый кондиционер. Да, это был даже не кондиционер, а экран с изображением работающего устройства. Причем было видно, как из него вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило, как вы понимаете, лишь по телевизору, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного решения. Виртуальная прохлада, конечно же, вызвала множество шуточек и слов негодования. Администрации пришлось объяснить, что же это за задумка такая. Как выяснилось, кондиционер на экране вовсе и не должен был заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые дарят долгожданную прохладу. А экран нужен лишь для того, чтобы просто как-то психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уж и жарко. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре

0: 32-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы. 53-42.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ваня.
5: Радио Ваня.

0: поставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Ева Власова не смогла сдержать слез, рассказывая о дуэте с Евой Польна. В беседе артистка призналась, что сотрудничество с легендарной коллегой стало для нее по-настоящему грандиозным событием. Ведь Ева Польна крайне редко соглашается на совместные работы с другими исполнителями. По словам Власовой, сблизиться с певицей оказалось непросто. Та не подпускает к себе людей без разбора и живет в собственном творческом мире. Такое ощущение, если она пришла, значит, ты чем-то это заслужил, поделилась артистка, добавив, что для нее особенно ценно заслужить доверие исполнительницы, чьи песни сопровождали ее с юности. Артистка рассказала, что узнала о симпатии Польна к своему творчеству не сразу, а лишь в процессе общения. Оказалось, что легендарная певица не просто оценила ее музыку, но и согласилась написать собственный куплет для одной из песен Власовой. Дальше последовали несколько месяцев тишины. Ева специально не напоминала о себе, не писала, не звонила, готовясь смириться с тем, что куплет так и не появится. Неожиданное сообщение о готовности песни от другой Евы застало ее врасплох. Артистка такого масштаба, такой души высказалась и написала свой куплет. Ну, просто потрясающе, призналась Власова, до сих пор не скрывая восторга от этой творческой победы. Что ж, друзья мои, кто знает, может быть, сотрудничество двух замечательных певиц по имени Ева впоследствии продолжится.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Остановись.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: почти за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Дима Билан оценил артистический темперамент Анны Асти и не исключил возможность нового совместного проекта в будущем. Победитель Евровидения ответил на вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с коллегой после выхода первого дуэта «Эпилог». Билан охарактеризовал Анну Асти как по-настоящему яркую и энергичную личность. Аня действительно это огненная, суперпылкая леди, которая, конечно, огня не теряет. Не теряет, а прям приумножает его на сцене. Она очень и очень огненная, поделился исполнитель. Что касается новых совместных песен, конкретных планов музыкант пока не раскрыл. Я не думаю, пока. «Пока, конечно, но никогда не говори никогда». Собственно, так оно и происходит, признался Дима. Напомним, что дуэт Билана и Анны Асти имеет богатую предысторию. Во время съемок клипа на песню «Эпилог» Анна Асти призналась, что была влюблена в Билана еще подростком и следила за его творчеством по телевизору. Певица отметила, что работа с кумиром детства стала для нее особенным опытом, а совместные съемки только усилили это ощущение.
0: «Звездный час». Ярко, легко, радио Ваня, ближе и радио.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падаю.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 2-650-15-816.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня, Ваня.

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Действуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Действуйте. Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
9: Радио Ваня.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь, я уже давненько отказался от употребления этого продукта. Тем не менее, я знаю, что и среди слушателей радио Ваня есть множество людей, которые не пренебрегают лакомиться этим продуктом. Сегодня, 24 августа, отмечается День картофельных чипсов. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Как известно, многие открытия в мире происходят по воле случая. Так произошло и с возникновением обычных картофельных чипсов. 24 августа 1853 года в ресторане одного из отелей Нью-Йорка в городе Саратога-Спрингс один из посетителей отказался от картофельного блюда, мотивируя свой отказ тем, что картофель нарезан очень толсто. В отместку или для сохранения хорошей репутации заведения повар нашинковал овощ тонкими пластинками и, посолив, обжарил их в растительном масле до хруста. Саратогские чешуйки, как их стали называть, впоследствии очень понравились клиенту и стали фирменным блюдом ресторана.
0: Четвертое место.
1: Поначалу чипсы действительно подавались только в ресторанах и считались деликатесом для элиты. Прорыв в массовом производстве случился в 1929 году, когда механик Фриман Макбет изобрел машину, которая автоматически очищала, нарезала и обжаривала картофель.
0: Третье место.
1: Из 4 килограммов картошки получается примерно 1 килограмм чипсов. Большая часть массы теряется на этапах очистки, нарезки и обжарки. Толщина ломтика около 2 миллиметров. На производстве для рифленых чипсов используют волнообразные лезвия.
0: Второе место.
1: До 50-х годов прошлого века соль подавали отдельно. Покупатели сами посыпали ею чипсы из маленького пакетика, который вкладывали в упаковку. А рифленые чипсы толще обычных и при этом в 4 раза прочнее. Такая форма помогает им не ломаться, когда их макают в соус.
0: Первое место.
1: В Советском Союзе первые чипсы появились в 1937 году по инициативе Анастаса Микояна, который познакомился с продуктом в США, но считались тогда редкостью и деликатесом. Это сейчас чипсами уже никого не удивишь.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Ближе к

0: Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Достаточно спорный вопрос, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной. Я по личному опыту знаю, что это, конечно же, возможно. Расскажу историю. Одна девушка развелась с мужем и очень благодарна была лучшему другу за ту поддержку, которую он ей оказал. Они дружат с детства, мужчина стал ее утешать, развлекать, приглашать в рестораны, в кино, на прогулки и даже ходить к ней в гости. Но недавно дама, которая наготовила энное количество вкусной еды, позвонила приятелю и предложила зайти на ужин. Ответ ее просто поразил. Он не только отказался, но заявил, что он ей не муж. Это настолько выбило женщину из колеи, что она бросилась за советом. Прежде всего, ей рекомендовали не расстраиваться. Возможно, у друга просто плохое настроение. Да, так бывает. Но кое-кто предположил, что мужчина просто испытывает романтические чувства к подруге и злится из-за того, что их отношения застряли на дружеском уровне. Особенно теперь, когда она, как вы понимаете, разведена и свободна. Многие считают, что фраза про мужа прозвучала как намек. Просто надоело парню играть роль партнера, не будучи им на самом деле. Даме посоветовали не давить на парня и спокойно поговорить, когда он будет готов объяснить свои чувства. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. One away, one away.

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам просмотренную мною буквально в минувшие выходные немецкую картину под названием «Мой лучший друг, его девушка и я». Снят он в жанре комедии. Там главные герои фильма Олли и Матсе начали дружить еще с малых лет. И с каждым годом дружба становилась все крепче. Ну вот они жили вместе, работали вместе в одном агентстве по недвижимости и вместе проводили все свободное время. Однако все меняется в один день, когда Матсе влюбляется в Ребекку, в клиентку, которой он хотел сдать дом. Он сразу признается в симпатии, и с Ребеккой они начинают встречаться. Скоро она переезжает в его квартиру. Естественно, здесь появляется такая вещь, как ревность. Лично мне, друзья, фильм понравился. Легкая комедия с реалистичным сюжетом. Юмор, конечно, немного специфичный, но это понятно. У каждого народа менталитет исключительно свой. К просмотру рекомендовать, конечно же, буду. Кино на вечер, мой лучший друг, его девушка и я. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду такая классная штука, как кондиционер, конечно, незаменима. Если, конечно, он реальный, а не виртуальный. Сейчас поясню. Дело в том, что посетителям одного туристического центра в Китае оставалось лишь удивляться, глядя на вот этот самый кондиционер. Да, это был даже не кондиционер, а экран с изображением работающего устройства. Причем было видно, как из него вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило, как вы понимаете, лишь по телевизору, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного решения. Виртуальная прохлада, конечно же, вызвала множество шуточек и слов негодования. Администрации пришлось объяснить, что же это за задумка такая. Как выяснилось, кондиционер на экране вовсе и не должен был заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые дарят долгожданную прохладу. А экран нужен лишь для того, чтобы просто как-то психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уж и жарко. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: любви.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио!

0: вернуться.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.